все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: но зато настоящая. Все будет хорошо. Всем доброй ночи и до скорого.
1: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
2: И море отличной музыки.
3: Включайся
4: на 104 FM.

храню наш фотоальбом. Вся правда в том, что любовь в нас обрела свой дом. Самый нужный час, наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену глаз твоих томно, и сколько бы не было комнат в нашей квартире.

тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

0: барабане сектор приз. Но ты снова выбираешь деньги. Поехали со мной, только оденься.
1: Холла, холла, стой.
2: Холла, стой.
1: Бакс, бани. Холла, холла, стой.
2: Холда.
1: Мы на баре.

0: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
1: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Моя

разливать, какого цвета волосы, кожа и какой тонации. Но каким-то образом она ловит именно твои вибрации. Вибрации тела, души, не знаю, боже, уверен, ты тоже. Мы как-то можем с ней чувствовать друг друга, не трогая кожей. Думать одно и то же, хотеть одного и того же. Как это понимать? Очень сильно похожи мы

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104.2.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джеланд раскрыл всю модельную линейку. На официальном сайте появились изображения 5 моделей, все кроссоверы. 3 из них основаны на моделях J-Cool, еще 2 – аналоги Amoda. Напомним, Джеланд – это новая российская марка. Машины собирают на заводе в Ленинградской области. Уже стартовали продажи кроссоверов J6. УАЗ тестирует дизельный «Патриот». В сети появилось видео с полигона на МИ. В пресс-службе завода подтвердили, что на записи едет внедорожник с новым турбодизелем на 136 лошадиных сил. Машина проходит дорожные тесты. В лаборатории ее проверяют на шумность и вибрацию. В продажу обновленный «Патриот» поступит в конце года. Voya Dream стал самым популярным минивеном класса люкс. С начала года в России продали 650 штук. Это каждый четвертый новый люксовый минивен в стране. Напомним, Voya Dream – это мощный гибрид российской сборки. Подходит в качестве офиса на колесах или бизнес-шаттла. Цена от 7,5 миллионов рублей. За последние 5 лет российский автопром изменился до неузнаваемости. Позитивные процессы есть. Появляются новые модели, запускаются производства автокомпонентов. Но многое вызывает справедливую критику. Цены резко выросли, а реальный выбор машин сузился. Подробнее о происходящем в российском автопроме и его отличиях от узбекского в интервью экс-топ-менеджера АвтоВАЗа и УзАвто Моторс Алексея Огуреева на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: экскурсия.
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «На розовой стороне». Стилисты назвали трендовую замену классическим голубым джинсам на это лето. В текущем сезоне лучше отдавать предпочтение цветным джинсам, а не устаревшим голубым, уверены эксперты. При этом самыми актуальными они называют розовые брюки из денима, те, что были очень популярны в 80-х. Сочетать же их лучше всего с рубашками, с лонгсливами и футболками в тон, либо с верхом черного цвета. Стильные розовые джинсы уже появились в ассортименте многих брендов, в том числе масс-маркета. Голубые джинсы – это, конечно, классика, в целом она никуда не выходит из моды, но почему бы не привнести в свой стиль что-то более яркое, предлагают эксперты. Вдохновиться на создание своего практичного и эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни, по доступным ценам. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» новое поступление обуви, летние коллекции модного итальянского бренда «Regina». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе!
1: Телефон рекламной службы 37009.
3: Весь город на одной волне.

демонов в гостях. Я вспомню о тебе и вспомню о страстях, как не пошел ко дну и как нашел одну. Тебя им покажу и тихо так скажу,

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.
2: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции, собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся, но мы как две лего-детали. Походу совпадем.

0: пазлом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь. Как?
1: Как?

ночью делал то, за что мне утром стыдно. Я будто был во сне, я был во сне. И каждый такой раз мне все очевидно. Я ночью был на дне, я был на дне. Я ночью делал то, за что мне утром стыдно. Я будто был во сне, в своем лучшем сне. И каждый такой раз мне все очевидно. Я ночью был на дне, я был на дне.

ночью любил тех, кого не люблю днем. И фото в телефоне скажет об одном. Все дело ведь не в них, дело все во мне. Я ночью был на дне.

0: город на одной волне.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

алло, ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё. И будут танцы ночи напролёт. Я точно знаю то, что ты

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM. Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
4: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
5: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

песни. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

не пара. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом. Рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь, не звони.

глазах не видно света, да что ты несешь? Ты говоришь, что изменился, может, просто подрос. Твои слова и нотации доводят лишь до слез твоих. Хватит.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что

0: на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи! Заводи и уезжай.
2: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
3: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
2: Внимание, правильный ответ.
4: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
5: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
6: Вот это Ситилинк!
7: Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
8: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
7: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Распродажа подарочных наборов, аромасвечей, сувениров и других подарков стартовала в цветочном магазине «Лилия». Действует скидка 50%. Не упустите шанс приобрести прекрасные подарки по приятным ценам. Здесь же, как всегда, покупатели ждут свежесрезанные цветы для любого повода. День рождения, свадьба, юбилей или любое другое событие. Цветы и интересные подарки из магазина «Лилия». Прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру, ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная 15, здание магазина «Автолайн». Хотите сэкономить при покупке мебели? Тогда следующая информация для вас. В связи с закрытием салон матрасов объявляет глобальную распродажу остатков мебели. Приходите и покупайте с выгодой. Диваны, матрасы, кровати. Успейте сэкономить. Салон матрасов «Антиканина 16», торговый центр «Меридиан». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. Тыком-сервис на постоянную работу требуется. Энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск – 52 дня. Компенсация оплаты занятий спортом, оплаты проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921 010 58 27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробно в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Кинорём.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клёвое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Сейчас продолжается пора нереста многих рыб. Вследствие этого на некоторых водоемах еще запрещено ловить их до его окончания. Однако запрет не затрагивает ловлю плотвы. Эту рыбу можно ловить с соблюдением определенных требований на небольших озерах и в реках. Например, плотва сбивается в большие стаи и выходит на отмели, где, прячась среди растительности, греется под весенним солнцем. На отмелях плотва собирается не только потому, что там теплая вода, но и с целью покормиться мелкими червячками, икрой и уже выклюнувшейся молодью. Главная особенность ловли плотвы в это время – это то, что в начале месяца у нее начинается жор. Во время икромета клюют только отнерестившиеся особи, а затем, после нереста, опять наступает жор. Рыба отъедается после поста.
3: Где мои снасти?
2: Так как ловля в основном проходит на небольших глубинах, от полуметра и до полутора метров, грузилы и поплавок должны быть максимально легкими. Но если приходится ловить в ветреную погоду, то можно поставить поплавок и средней грузоподъемности. Поплавок должен быть нагружен так, чтобы на поверхности воды была видна только одна антенна. Ловля плотвы в мае должна происходить на легкую снасть, поэтому не стоит выбирать леску толще 12-13 мм, а по поводок должен быть еще тоньше – 10-12 сотых.
0: Не клюет.
2: После выбора места ловли, если рыболова устраивает глубина и подходящая прозрачность воды, место нужно прикормить, бросив несколько шариков прикормки. Обычно ее готовят из молотых сухарей с добавлением мелкого мотыля. Ее консистенция желательно такова, чтобы при ударе о воду шары прикормки разбивались и медленно тонули. Май – время, когда плотва голодна, и в качестве насадки она предпочитает калорийную пищу, такую как червь, опарыш, мотыль. Но частенько выручают и эксперименты с растительными насадками. Ни хвоста, ни чешуи.
4: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клёвое место». В магазинах «Клёвое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клёвое место» на Горняков 2А и

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
4: Да, все в силе.
3: Газон-косилку собирались на участок купить. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Мангал и уголь для шашлыков. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
4: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
3: Все в силе.
1: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
3: Все в силе.
4: Все в силе.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

0: повторим нам все сначала.
1: Местное время 12 часов.
2: Новости.
3: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Власти Карелии отрицают бензиновый кризис в республике. В Минпромторге призвали людей не паниковать. В ведомстве заявляют, что проблем с топливом нет и просят граждан сохранять спокойствие. Перебои с поставками бензина в Лоукском, Пряжинском, Каливальском районах и в Суаярском округе министр объяснил,

0: логистическими и организационными факторами. По словам министра Светланы Астаховой, сейчас ситуация стабилизирована. Она отметила, что все службы и организации, включая медиков, перевозчиков и коммунальщиков, работают в штатном режиме и обеспечены топливом. Очереди на некоторых заправках и временное снижение запасов отдельных видов топлива министр связывает с сезонным отпуском, увеличением туристического потока и транзитного транспорта. Астахова также указала на то, что в отдельных случаях до поступления новых партий нефтепродуктов могут вводиться временные ограничения на объем отпуска топлива. Бесплатными для россиян станут 14 сложных и дорогих медпроцедур. Их включили в базовую программу обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин. В список вошли методы в онкологии, офтальмологии, кардиологии, бариатрической хирургии и трансплантологии. Кроме того, в базовую программу был перенесен один метод, который ранее относился к разделу высокотехнологичной медицинской помощи. Благодаря этому некоторые сложные и дорогостоящие процедуры стали доступны пациентам бесплатно. Им не придется оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования, отметил он. Вечер здоровья пройдет во всех поликлиниках Карелии. Об этом сообщили в Минздраве Республики. 25 июня с 18 до 22 часов во всех поликлиниках Карелии пройдет вечер здоровья. За один вечер все участники акции смогут пройти диспансеризацию, если они еще не проходили ее в этом году. Записаться на вечер здоровья можно в регистратуре поликлиники, но можно пройти и без предварительной записи. Россияне смогут делать МРТ без назначения врача. Это нововведение вступит в силу 1 сентября, следует из документа Минздрава. Магнитно-резонансные исследования обычно применяют для диагностики заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда других болезней. Эта методика позволяет получать детальные послойные изображения внутренних органов, мягких тканей, суставов, позвоночника и нервной системы. Единовременную выплату до 200 тысяч рублей получили в Карелии 27 мам-студенток. Речь идет о молодых мамах, которые учатся очно в вузах и профессиональных колледжах. Размер выплат составляет 150 тысяч рублей при появлении на свет первого ребенка и 200 тысяч рублей при рождении второго и каждого последующего ребенка. Ранее право на выплату имели только студентки до 25 лет, теперь возрастное ограничение исключено. Добавлю, что с момента запуска меры поддержки ее получили 77 мам-студенток в Карелии. Итоги ЕГЭ по физике стали рекордными для Карелии. 12 выпускников школ республики сдали единый госэкзамен по физике на 100 баллов. Это лучший результат за последние 10 лет. В числе лучших гимназист из Костомукши Артем Кунту. Он набрал максимальный балл на ЕГЭ по физике. Этот успех – закономерный итог невероятного труда, упорства, веры в себя и поддержки учителя Татьяны Шемякиной. Также Артем написал ЕГЭ по математике на 97 баллов. Команда Костомукской гимназии победила в региональном этапе всероссийского проекта «Медиапритяжение» в номинации «Медиакоманда». Это флагманский проект движения первых, направленный на развитие медианавыков у школьников, студентов, наставников и родителей. Ребята приняли участие в слете, где встретились с медийщиками из 7 районов республики. Слет объединил школьников, увлеченных созданием контента. Для участников организовали насыщенную программу, нетворкинг, лекции о трендах, мастер-классы, экскурсии и практическую работу. Получив технические задания от специалистов движения первых, ребята успешно создали контент и справились с поставленной задачей. Победа в региональном этапе – это важный шаг для команды гимназисты. Сейчас школьники готовятся представить Костомукшу уже на всероссийском уровне. Грозы обрушатся на Карелию 23 июня. Желтый уровень погодной опасности объявлен в республике сегодня до позднего вечера. Как сообщили в Гидрометцентре России, до 21 часа в Карелии объявлен повышенный уровень погодной опасности из-за гроз. Далее новости Каливалы. Сегодня с 13 до 14 часов в здании районной библиотеки состоится прием граждан по личным вопросам общественной приемной партии «Единая Россия». Прием проведут глава администрации Каливальского района, секретарь партии Александр Гладий и руководитель общественной приемной главы Республики Карелия в Каливальском районе и член местного политического совета партии Валентина Булавцева. Общественная приемная гарантирует, что все обращения жителей будут внимательно рассмотрены и переданы в соответствующие органы власти. Производственное отделение «Северные электрические сети» информирует жителей поселка Калевала о кратковременном отключении электроэнергии 24 июня с 16 до 17 часов. Без электричества завтра останутся жители домов по улице Каменистая, Северная, Совхозная, Гагарина, Студенческая, Полевая, Первомайская, часть домов по улице Советская с 27 по 69 и с 42 по 62 дома, а также жители домов по улице Мичурина, Луговая, Южная, переулка Сосновый, переулка Ухтуа. Отключение также затронет здание воинской части ПВО и АЗС ИП «Лысюк». Далее прогноз погоды. Спонсор – социальные аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Только в июне при заказе очков оправа в подарок. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в июне скидка 10% на товары в аптечку и на шипучие витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня ясно, но синоптики в течение дня обещают небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 14-16 градусов, ветер до 6 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше столбик термометра поднимется максимум до 15 градусов тепла. Велика вероятность дождей и ожидается ветер до 4 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 14-17 градусов, в течение дня небольшой дождь, ветер до 4 метров в секунду. Завтра в Калевале будет плюс 11-13 без осадков и сохранится незначительный ветер до 3 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Радиодесерт от Ирины Пановой.
4: Друзья, всем большущий привет. Знаете, я абсолютно убеждена, друзья, что главное в любом дне – это правильное настроение. Ну, правда, у всех это самое настроение зависит, конечно, от разных факторов и событий. Но просто необходимо помнить, что именно музыка собирает воедино душевный пазл, и все в итоге становится на свои места. Так что, друзья, не стойте посередине дня, проходите. Будем настраивать ваш вторник на нужный лад.

0: Радио Десерт. Рецепт хорошего настроения.
1: Прошу, друзья, к эфирному столу. У меня готов первый радиодесерт для Воронцова Павла. Павел, с днем рождения вас. Я хочу пожелать вам, Павел, жить на полную мощность. Как можно больше вам, Павел, крутых взлетов. И, пожалуйста, никогда не сомневайтесь, Павел, в себе. Рискуйте, пробуйте новое и кайфуйте от каждого дня.

Летим, друзья, по эфиру дальше. И следующее угощение к праздничному столу я подам гостю Владиславу. Владислав, я вам желаю быть счастливым человеком. Владислав, пусть работа приносит и деньги, и удовольствие, но и пусть, знаете, здоровье тоже не подводит.

0: Радио Десерт. Всегда подается вовремя.
1: Каратышев Александр, а и для вас у меня есть и угощение, Саша, и теплые пожелания. Пусть жизнь, Александр, не ставит вам рамок, а наоборот открывает все нужные двери. Саша, живите в кайф, любите всем сердцем и никогда не сомневайтесь в своих силах.

0: Реклама на местном радио.
1: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе, и только в Силе, при покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе. В Силе и только в Силе. До 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
2: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН П-304-103-300.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным. Ухоженный сад – не мечта, а реальность. В Элементе полный набор для ухода за участком. Садовая техника и инструменты, а также системы полива. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Радиодесерт. Вишенка на именинном торте.
1: Задул свечи на праздничном торте, а сегодня Яковенко Владислав. Владислав, ну, во-первых, пусть все загаданные желания исполнятся, а еще я вам желаю, Владислав, сохранять внутреннюю бодрость и уверенность, которые помогают добиваться своего. Здоровья вам, крепкого, удачи и больших-больших успехов.

Еще одно прекрасное событие, которое предлагают, друзья, отпраздновать вместе, это день рождения Федорова Николая. Николай, с днем рождения вас, Николай. Я желаю вам, чтобы ваша жизнь была наполнена, Николай, только счастливыми моментами и стабильностью.

0: говорят астрологи.
1: Что люди, рожденные сегодня, неординарные, творческие и активные личности. Они не любят выносить на всеобщее обозрение свои чувства и эмоции. Переживают их в одиночку, без посторонней помощи и участия. Такие люди решительно действуют и прагматично мыслят. Они планируют каждый свой шаг и просчитывают выигрышные партии. Стратегическое мышление их редко подводит. В делах они надеются исключительно на себя. Точно соизмеряют свои силы и возможности, поэтому их дела редко заканчиваются неудачей. Люди, рожденные сегодня, трудолюбивые и настойчивые личности. Им бывает сложно остановиться и сделать паузу. Они часто зацикливаются на поиске совершенства. Люди, рожденные сегодня, трудолюбивые и настойчивые личности.

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.
2: Ну что, друзья, всем отличного продолжения. Встречаемся счастливыми уже завтра. Пока!

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили «Амода» будут выпускать под маркой «Джеланд». На официальном сайте новой российской марки появился полный список моделей. Кроме уже заявленных машин на базе «Джейку», там есть и кроссоверы «Амода C5» и C7. Их позиционируют как «Джеланд C-серии» и будут продавать под теми же названиями. Сроки дебюта пока неизвестны. В продажу поступил новый ГАК S9. Крупный 7-местный кроссовер премиум-класса с гибридной силовой установкой доступен в одной комплектации. С учетом скидок по кредиту и трейд-ин машину можно купить за 6,5 миллионов рублей. ГАК S9 конкурирует с LEL9 и ROX Adamas. Сопоставим по комфорту, но дешевле. Для «Волги» К50 полностью русифицировали цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Корректно перевели пункты меню и подменю, оповещения, сервисные напоминания, настройки приборной.

0: панели и систем навигации. У неофициально ввезенных из Китая аналогичных Geely Manjaro русификация может быть частичной. Классическая Нива выпускается уже 50 лет, но спрос на нее остается и сегодня. Да, коробка воет, да, все гудит и вибрирует сразу же после выезда из салона. Да, конструкция давно устарела, но Нива вылезет из болота и проедет там, где встанет подготовленный внедорожник. И дизайн оказался удачным. Снаружи машина не устаревает. Подробнее о плюсах и минусах Нивы Легенд в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

0: Реклама на местном радио.
1: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
2: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
3: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
4: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
6: Идем навстречу лету.
5: На местном радио.

0: Если что-то не так, то простите. Я хочу стать звездой, будь идиот. Я хочу, чтобы никто не грустил.
1: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой

не из тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал?

прямо тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

Тающий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть...

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Кто там? Лето?
8: Лето!
0: Местное радио.
9: Открой свою дверь в лето.

0: мужской ответ.
1: Жесть, ты милый маски, могу быть опасной. Да-да, я привыкла жить ради себя. Мне тут безумно это нравилось. Но если ищи взгляд, то...
2: Местное время 14 часов. Новости.
3: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Власти Карелии отрицают бензиновый кризис в республике. В Минпромторге призвали людей не паниковать. В ведомстве заявляют, что проблем с топливом нет и просят граждан сохранять спокойствие. Перебои с поставками бензина в Лоукском, Пряжинском, Колевальском районах и в Суаярском округе министр объяснила логистическими и организационными факторами. По словам министра Светланы Астаховой, сейчас ситуация стабилизирована. Она отметила, что все службы и организации, включая медиков, перевозчиков и коммунальщиков, работают в штатном режиме и обеспечены топливом. Очереди на некоторых заправках и временное снижение запасов отдельных видов топлива министр связывает с сезонным отпуском, увеличением туристического потока и транзитного транспорта. Астахова также указала на то, что в отдельных случаях до поступления новых партий нефтепродуктов могут вводиться временные ограничения на объем отпуска топлива. Бесплатными для россиян станут 14 сложных и дорогих медпроцедур. Их включили в базовую программу обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин. В список вошли методы в онкологии, офтальмологии, кардиологии, бариатрической хирургии и трансплантологии. Кроме того, в базовую программу был перенесен один метод, который ранее относился к разделу высокотехнологичной медицинской помощи. Благодаря этому некоторые сложные и дорогостоящие процедуры стали доступны пациентам бесплатно. Им не придется оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования, отметил он. Вечер здоровья пройдет во всех поликлиниках Карелии. Об этом сообщили в Минздраве Республики. 25 июня с 18 до 22 часов во всех поликлиниках Карелии пройдет вечер здоровья. За один вечер

0: все участники акции смогут пройти диспансеризацию, если они еще не проходили ее в этом году. Записаться на вечер здоровья можно в регистратуре поликлиники, но можно пройти и без предварительной записи. Россияне смогут делать МРТ без назначения врача. Это нововведение вступит в силу 1 сентября, следует из документа Минздрава. Магнитно-резонансные исследования обычно применяют для диагностики заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда других болезней. Эта методика позволяет получать детальные послойные изображения внутренних органов, мягких тканей, суставов, позвоночника и нервной системы. Единовременную выплату до 200 тысяч рублей получили в Карелии 27 мам-студенток. Речь идет о молодых мамах, которые учатся очно в вузах и профессиональных колледжах. Размер выплат составляет 150 тысяч рублей при появлении на свет первого ребенка и 200 тысяч рублей при рождении второго и каждого последующего ребенка. Ранее право на выплату имели только студентки до 25 лет, теперь возрастное ограничение исключено. Добавлю, что с момента запуска меры поддержки ее получили 77 мам-студенток в Карелии. Итоги ЕГЭ по физике стали рекордными для Карелии. 12 выпускников школ республики сдали единый госэкзамен по физике на 100 баллов. Это лучший результат за последние 10 лет. В числе лучших гимназист из Костомукши Артем Кунту. Он набрал максимальный балл на ЕГЭ по физике. Этот успех – закономерный итог невероятного труда, упорства, веры в себя и поддержки учителя Татьяны Шемякиной. Также Артем написал ЕГЭ по математике на 97 баллов. Команда Костомукской гимназии победила в региональном этапе всероссийского проекта «Медиапритяжение» в номинации «Медиакоманда». Это флагманский проект движения первых, направленный на развитие медианавыков у школьников, студентов, наставников и родителей. Ребята приняли участие в слете, где встретились с медийщиками из 7 районов республики. Слет объединил школьников, увлеченных созданием контента. Для участников организовали насыщенную программу, нетворкинг, лекции о трендах, мастер-классы, экскурсии и практическую работу. Получив технические задания от специалистов движения первых, ребята успешно создали контент и справились с поставленной задачей. Победа в региональном этапе – это важный шаг для команды гимназисты. Сейчас школьники готовятся представить Костомукшу уже на всероссийском уровне. Грозы обрушатся на Карелию 23 июня. Желтый уровень погодной опасности объявлен в республике сегодня до позднего вечера. Как сообщили в Гидрометцентре России, до 21 часа в Карелии объявлен повышенный уровень погодной опасности из-за гроз. Далее прогноз погоды. Спонсор – социальные аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Только в июне при заказе очков оправа в подарок. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в июне скидка 10% на товары в аптечку и на шипучие витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня ясно, но синоптики в течение дня обещают небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 14-16 градусов, ветер до 6 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше столбик термометра поднимется максимум до 15 градусов тепла. Велика вероятность дождей и ожидается ветер до 4 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове», шоссе Горняков 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Распродажа подарочных наборов, аромасвечей, сувениров и других подарков стартовала в цветочном магазине «Лилия». Действует скидка 50%. Не упустите шанс приобрести прекрасные подарки по приятным ценам. Здесь же, как всегда, покупатели ждут свежесрезанные цветы для любого повода. День рождения, свадьба, юбилей или любое другое событие. Цветы и интересные подарки из магазина «Лилия». Прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру, ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15. Здание магазина «Автолайн». Хотите сэкономить при покупке мебели? Тогда следующая информация для вас. В связи с закрытием салон матрасов объявляет глобальную распродажу остатков мебели. Приходите и покупайте с выгодой. Диваны, матрасы, кровати. Успейте сэкономить. Салон матрасов Антиканина, 16. Торговый центр «Меридиан». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. Втыком-сервис на постоянную работу требуется энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателя ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921 010 58 27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: океан.
1: Что люди, поезда, в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Кто там?
1: Лето?
0: Лето!
2: Местное радио.
3: Открой свою дверь в лето.
4: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
5: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Все, кино не будет, электричество кончилось.
4: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» — высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
5: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Много солнечного света – это лето. Лето. Лето.
7: С нами навстречу лету.
8: На 104 FM.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Полоса удачи». Главные тренды в летних образах составили стилисты школы бизнес-образования в сфере моды. Модные эксперты изучили для этого поисковые запросы соцсети Pinterest, выделив предпочтение аудитории. Оказалось, что популярной по-прежнему остается сегодня спортивная атрибутика. Олимпийки, джерси и ветровки в сочетании с украшениями, каблуками и аксессуарами. Вместе с тем актуальность приобрела гоночная эстетика. Речь идет о куртках в стиле автоспорта, контрастных полосках, винтажной символике команд и о спортивных силуэтах. При этом самый востребованной моделью обуви стали гибридные кроссовки, которые объединяют сразу несколько элементов трекинговой, беговой и городской обуви. Еще стилисты заметили, изучив Pinterest, возросший интерес к джортам и свободной одежде из денима. Безупречный макияж при этом уступил место естественному сиянию кожи. Девушкам советуют также присмотреться к морской тематике. Этим летом полоска, канаты, воротники матросов, золотые пуговицы и оттенки морской формы снова становятся источником вдохновения для дизайнеров по всему миру. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свое лето ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Тут просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Юник». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» новое поступление обуви летней коллекции модного итальянского бренда «Регина Матини». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

сыха, в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бега, я свою тайну тебе рассказал.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

заколоченных окнах временами был свет, и где-то на том конце можно было услышать ответ.

0: Реклама на местном радио.
1: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
2: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
3: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Власти Карелии отрицают бензиновый кризис в республике. В Минпромторге призвали людей не паниковать. В ведомстве заявляют, что проблем с топливом нет и просят граждан сохранять спокойствие. Перебои с поставками бензина в Лоукском, Пряжинском, Каливальском районах и в Суаярском округе министр объяснила логистическими и организационными факторами. По словам министра Светланы Астаховой, сейчас ситуация стабилизирована. Она отметила, что все службы и организации, включая медиков, перевозчиков и коммунальщиков, работают в штатном режиме и обеспечены топливом. Очереди на некоторых заправках и временное снижение запасов отдельных видов топлива министр связывает с сезонным отпуском, увеличением туристического потока и транзитного транспорта. Астахова также указала на то, что в отдельных случаях до поступления новых партий нефтепродуктов могут вводиться временные ограничения на объем отпуска топлива. Бесплатными для россиян станут 14 сложных и дорогих медпроцедур. Их включили в базовую программу обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин. В список вошли методы в онкологии, офтальмологии, кардиологии, бариатрической хирургии и трансплантологии. Кроме того, в базовую программу был перенесен один метод, который ранее относился к разделу высокотехнологичной медицинской помощи. Благодаря этому некоторые сложные и дорогостоящие процедуры стали доступны пациентам бесплатно. Им не придется оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования, отметил он. Вечер здоровья пройдет во всех поликлиниках Карелии. Об этом сообщили в Минздраве Республики. 25 июня с 18 до 22 часов во всех поликлиниках Карелии пройдет вечер здоровья. За один вечер все участники акции смогут пройти диспансеризацию, если они еще не проходили ее в этом году. Записаться на вечер здоровья можно в регистратуре поликлиники, но можно пройти и без предварительной записи. Россияне смогут делать МРТ без назначения врача. Это нововведение вступит в силу 1 сентября, следует из документа Минздрава. Магнитно-резонансные исследования обычно применяют для диагностики заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда других болезней. Эта методика позволяет получать детальные послойные изображения внутренних органов, мягких тканей, суставов, позвоночника и нервной системы. Единовременную выплату до 200 тысяч рублей получили в Карелии 27 мам-студенток. Речь идет о молодых мамах, которые учатся очно в вузах и профессиональных колледжах. Размер выплат составляет 150 тысяч рублей при появлении на свет первого ребенка и 200 тысяч рублей при рождении второго и каждого последующего ребенка. Ранее право на выплату имели только студентки до 25 лет, теперь возрастное ограничение исключено. Добавлю, что с момента запуска меры поддержки ее получили 77 мам-студенток в Карелии. Итоги ЕГЭ по физике стали рекордными для Карелии. 12 выпускников школ республики сдали единый госэкзамен по физике.

0: отметке на 100 баллов. Это лучший результат за последние 10 лет. В числе лучших гимназист из Костомукши Артем Кунту. Он набрал максимальный балл на ЕГЭ по физике. Этот успех – закономерный итог невероятного труда, упорства, веры в себя и поддержки учителя Татьяны Шемякиной. Также Артем написал ЕГЭ по математике на 97 баллов. Команда Костомукской гимназии победила в региональном этапе всероссийского проекта «Медиапритяжение» в номинации «Медиакоманда». Это флагманский проект движения первых, направленный на развитие медианавыков у школьников, студентов, наставников и родителей. Ребята приняли участие в слете, где встретились с медийщиками из 7 районов республики. Слет объединил школьников, увлеченных созданием контента. Для участников организовали насыщенную программу, нетворкинг, лекции о трендах, мастер-классы, экскурсии и практическую работу. Получив технические задания от специалистов движения первых, ребята успешно создали контент и справились с поставленной задачей. Победа в региональном этапе – это важный шаг для команды гимназисты. Сейчас школьники готовятся представить Костомукшу уже на всероссийском уровне. Грозы обрушатся на Карелию 23 июня. Желтый уровень погодной опасности объявлен в республике сегодня до позднего вечера. Как сообщили в Гидрометцентре России, до 21 часа в Карелии объявлен повышенный уровень погодной опасности из-за гроз. Далее прогноз погоды. Спонсор – социальные аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Только в июне при заказе очков оправа в подарок. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в июне скидка 10% на товары в аптечку и на шипучие витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня ясно, но синоптики в течение дня обещают небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 14-16 градусов, ветер до 6 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше столбик термометра поднимется максимум до 15 градусов тепла. Велика вероятность дождей и ожидается ветер до 4 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове», шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-100241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 304-100-103-300-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Весь город на одной волне.

Она хочет забыться. Но незнакомые лица. А девочка хочет просто хочет.

будто контузия бонусом. После ничего не осталось, сплошные иллюзии, много вопросов. Как на это попалось, крутого обрыва вниз головой, наверное, так проще казалось, динамики громче.

Смотришь наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок. Сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты. Огонь и ирония вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет. Однажды ты

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: И снова я приветствую всех, кто настроился с нами на одну волну. Рабочий день движется к завершению, и я предлагаю начинать вечер вместе, конечно же, под музыку местного радио. Меня зовут Наталья Попова. Этот час я проведу с вами у микрофона, даю бриллиантов за пультом, и у нас еще не вечер.

8-9-7-0-27. Телефон нашего прямого эфира. Как всегда, мы открыты для ваших приветов, музыкальных заявок. Звоните, заказывайте или шлите смс на номер 911-402-2040. Все ваши заявки будем исполнять. Ну а сегодня я расскажу, как корейская Катуша реализует масштабную программу по снижению выбросов и негативного влияния на окружающую среду. Подробнее о ней расскажу через несколько минут. Тех, кто молод телом и душой, в предстоящую субботу приглашают отметить День молодежи. Так что успевайте придумать детали нарядов в корейском стиле и настраивайтесь повеселиться. Экватор спартакиады корейского Катыша пройден. Кто лидирует по итогам промежуточных результатов, а кому следует поднажать, расскажу сегодня. Ну и, конечно, какой вечер без вкусных подарков. В конце часа мы разыграем порцию крылышек от папы Ромы и пиццу итальянскую от кафе «Суши Биг». Так что оставайтесь с нами, обязательно участвуйте и

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости Северстали.
1: Корейская «Катыш» реализует масштабную программу по снижению выбросов и негативного влияния на окружающую среду. На территории комбината насчитывается 319 источников выбросов, от которых в атмосферу поступают 40 разных загрязняющих веществ. Основные из них – это взвешенные частицы, возникающие при добыче и обогащении железных руд. Основной источник выбросов – это обжиговые машины. Первый проект по реконструкции установок газоочистки был реализован в 2024 году в цехе дробления и измельчения нерудных материалов. Там заменили электрофильтр номер 2, затем реконструкцию провели на обжиговых машинах. Специалисты обновили системы управления 2, 3 и 5 электрофильтров на первой обжиговой машине. Осенью прошлого года снова начали использовать 4-й электрофильтр. Он не работал с 1994 года. Это позволило вывести из эксплуатации 2-й электрофильтр и приступить к реконструкции, не снижая производительность обжиговой машины. Экологический контроль обеспечивает лаборатория «Гормаш-Ю», работающая на промплощадке почти 40 лет. Ежегодно специалисты проводят более 20 тысяч различных исследований. Технологическое обновление лаборатории позволило ускорить эти процессы. Например, атомно-абсорбционный спектрометр сокращает время анализа с 6 часов до 20 минут. Благодаря качеству и точности проведенных замеров комбинат получил важное комплексное экологическое разрешение на ведение деятельности, которое помогает эффективнее снижать воздействие на окружающую среду и при этом экономить средства.

0: праздник каждый день.
1: Но в эту субботу все, кто молод душой, в первую очередь отметят День молодежи. В этом году отмечать будем по традиции на набережной и спуске к озеру по улице Героев. В программе «Городской саппарат», творческие мастер-классы, ярмарка, детская анимация. У вас будет возможность испытать себя в самых необычных видах спорта в рамках кукулиги. В общем, пора готовиться и настраиваться, чтобы всем вместе весело и задорно отметить День молодежи. Так, на празднике пройдет забег с препятствиями по пересеченной местности «Северная тропа героев». Участников ждет трасса длиной в 750 метров и серия испытаний. Перенос шин, паутина, ров, свал из деревьев, бревенчатая лестница и параллельная переправа. Побороться приглашают юношей и девушек от 14 до 18 лет. Но если вы человек с широкой душой, безграничным чувством юмора и готовностью к самым неожиданным испытаниям, вам на куку-лигу. Под руководством ведущих вам предстоит побороться за лидерство в чемпионате по баллистике, пройти испытания кубка «Альденте», «Пузырь Бастерс» и других не менее серьезных состязаниях. И помните, куку-лига для тех, кто немного лига. Ну а кто готов принять вызов Леменкянина и побороться в гонке по озеру на сапах, поторопитесь, мест все меньше и меньше. Здесь главный приз – саппорт. И не забудьте подготовить костюм или элементы костюма, вдохновленные эпосом Калевала и карельской традиционной культуры. Перевоплощение – важная часть испытания, ну а самые яркие образы получат специальные призы. Ну а самых маленьких гостей в День молодежи ждет специальная программа от Оксаны Праздничной. Это игры, конкурсы, танцы, хорошее настроение и встречи с ростовыми куклами. Приходите веселиться всей семьей. Так что помните, к хорошему веселью тоже нужно готовиться. Встречаемся на Дне молодежи 27 июня.

0: Спортивная жизнь.
1: Экватор спартакиады корейского катыша 2026 пройден. Эксперты подвели промежуточные итоги. Так, позади 9 дисциплин из 18 запланированных в этом сезоне. Борьба за звание самой спортивной сборной комбината в самом разгаре, и интрига только нарастает. Команды уже успели проявить характер в лыжных гонках, волейболе, баскетболе, футзале 5 на 5, в футболе 7 на 7, в стрельбе из пневматической винтовки, армрестлинге, подледном лове и карельской народной игре кюке. На сегодняшний день промежуточная турнирная таблица выглядит так. Первое место у команды ОПК ИО, в их копилке 113 очков. Совсем немного отстает команда Руда управления, у них в копилочке 112 очков по итогам 9 видов спартакиады. И тройку лидеров замыкает управление транспорта, которые набрали к середине этапа 103 очка. Далее четвертое место у команды ЭУТК, пятое у управления ремонтов, и замыкает таблицу команда ЦПГР. Они на шестом месте. Но впереди еще 10 видов состязания, значит, у каждой команды еще есть все шансы изменить расстановку сил. Я напомню, что в этом году программа «Спартакиады» обновилась. Помимо уже прошедшей игры кюке, участников еще ждет дебютный турнир по русскому бильярду.

0: Реклама на местном радио.
1: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Когда лучше, зимой или летом?
4: Лучшее время научиться водить сегодня. Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории А, А1, Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Еще кусочек.
1: Ну что ж, как всегда, столь аппетитная заставка предвещает наш не менее аппетитный конкурс. Когда на улице тепло, все меньше и меньше, согласитесь, хочется тяжелой еды. И в Суши Биг пошли навстречу всем нам, и тут появились две новинки – шаверма с креветками и шаверма с курицей. И главное, теперь с новым облегченным соусом, который делает вкус свежим, нежным и максимально сбалансированным. Идеальный вариант для прогулки, встречи с друзьями, обеда или неспешного летнего вечера. Так что обязательно приходите, наслаждайтесь и создавайте приятные воспоминания. А сегодня у нас на кону пицца итальянская. Как всегда, я расскажу вам три факта об одном блюде. Вам надо догадаться, о чем речь. Итак, название блюда у многих вызывает недоумение, потому что заявленного в названии продукта в самом блюде нет. В России это считается блюдом для завтрака, хотя раньше в старину его подавали как основное блюдо и на обед, и на ужин. Сегодня существует огромное разнообразие форм, которые может принимать это блюдо. Они могут быть треугольными, сердцевидными, овальными или даже в виде звезды. Эта удивительная игра форм и линий придает блюду еще больший шарм и привлекательность. О чем речь, друзья? Присылайте ваши варианты на номер 911-402-2040, и 12-й правильный ответ отправится в кафе «Суши Биг» наслаждаться итальянской пиццей.

Ну что, друзья, конечно же, это сырники. Абсолютно все, кто прислал сегодня свои СМС, правильно ответили на наш вопрос. Но конкурс есть конкурс, и 12 СМС пришло к нам с номера, который заканчивается на 6909. Мы вас поздравляем, ловите наши аплодисменты. В ответном сообщении я вам напишу, как вы сможете забрать свой приз, итальянскую пиццу от кафе «Суши Биг».

0: «Дай пять». Партнер конкурса «Папа Рома». Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну и пришло время проверить, насколько вы любите музыку, и самых внимательных порадовать порцией крылышек в острой хрустящей панировке от «Папы Ромы». Я хочу сказать, что крылышки от «Папы Ромы» всегда беспроигрышный вариант, когда не хочется готовить, когда нет особо времени на обед. «Папа Рома» знает, как вкусно провести любое время. Делайте погромче, будем разыгрывать их прямо сейчас. Сегодня мы зажарили одно неочевидное слово в известной песне. Давайте послушаем.
2: И улыбка на губах, как будто все мое счастье – это ты.
1: Итак, фрагмент вы только что услышали. 911-402-2040. Присылайте на этот номер слово, которое мы зажарили. И 10-й правильный ответ сегодня счастливый. Поехали.

Ох, ну задание это оказалось сегодня с такой небольшой звездочкой. Не все знают творчество Эмина, поэтому правильный ответ, который мы сегодня спрятали за специальным звуковым сигналом, это слово «небеса». И счастливое 10-е смс пришло к нам с номера, который заканчивается на 5765. Мы вас поздравляем, ловите наши аплодисменты и наслаждайтесь кружками от папы Ромы.

0: Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Еще не вечер!
4: Это все на сегодня. Я благодарю всех, кто провел с нами этот час. Хорошего всем настроения, прекрасного вечера. Услышимся завтра, как всегда, на местном.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Власти Карелии отрицают бензиновый кризис в республике. В Минпромторге призвали людей не паниковать. В ведомстве заявляют, что проблем с топливом нет и просят граждан сохранять спокойствие. Перебои с поставками бензина в Лоукском, Пряжинском, Колевальском районах и в Суаярском округе министр объяснила логистическими и организационными факторами. По словам министра Светланы Астаховой, сейчас ситуация стабилизирована. Она отметила, что все службы и организации, включая медиков, перевозчиков и коммунальщиков, работают в штатном режиме и обеспечены топливом. Очереди на некоторых заправках и временное снижение запасов отдельных видов топлива министр связывает с сезонным отпуском, увеличением туристического потока и транзитного транспорта. Астахова также указала на то, что в отдельных случаях до поступления новых партий нефтепродуктов могут вводиться временные ограничения на объем отпуска топлива. Бесплатными для россиян станут 14 сложных и дорогих медпроцедур. Их включили в базовую программу обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин. В список вошли методы в онкологии, офтальмологии, кардиологии, бариатрической хирургии и трансплантологии. Кроме того, в базовую программу был перенесен один метод, который ранее относился к разделу высокотехнологичной медицинской помощи. Благодаря этому некоторые сложные и дорогостоящие процедуры стали доступны пациентам бесплатно. Им не придется оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования, отметил он. Вечер здоровья пройдет во всех поликлиниках Карелии. Об этом сообщили в Минздраве Республики. 25 июня с 18 до 22 часов во всех поликлиниках Карелии пройдет вечер здоровья. За один вечер все участники акции смогут пройти диспансеризацию, если они еще не проходили ее в этом году. Записаться на вечер здоровья можно в регистратуре поликлиники, но можно пройти и без предварительной записи. Россияне смогут делать МРТ без назначения врача. Это нововведение вступит в силу 1 сентября, следует из документа Минздрава. Магнитно-резонансные исследования обычно применяют для диагностики заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда других болезней. Эта методика позволяет получать детальные послойные изображения внутренних органов, мягких тканей, суставов, позвоночника и нервной системы. Единовременную выплату до 200 тысяч рублей получили в Карелии 27 мам-студенток. Речь идет о молодых мамах, которые учатся очно в вузах и профессиональных колледжах. Размер выплат составляет 150 тысяч рублей при появлении на свет первого ребенка и 200 тысяч рублей при рождении второго и каждого последующего ребенка. Ранее право на выплату имели только студентки до 25 лет, теперь возрастное ограничение исключено. Добавлю, что с момента запуска меры поддержки ее получили 77 мам-студенток в Карелии. Итоги ЕГЭ по физике стали рекордными для Карелии. 12 выпускников школ республики сдали единый госэкзамен по физике на 100 баллов. Это лучший результат за последние 10 лет. В числе лучших – гимназист из Костомукши Артем Кунту. Он набрал максимальный балл на ЕГЭ по физике. Этот успех – закономерный итог невероятного труда, упорства, веры в себя и поддержки учителя Татьяны Шемякиной. Также Артем написал ЕГЭ по математике на 97 баллов. Команда Костомукской гимназии победила в региональном этапе всероссийского проекта «Медиапритяжение» в номинации «Медиакоманда». Это флагманский проект «Движение первых», направленный на развитие медианавыков у школьников, студентов, наставников и родителей. Ребята приняли участие в слете, где встретились с медийщиками из 7 районов республики. Слет объединил школьников, увлеченных созданием контента. Для участников организовали насыщенную программу, нетворкинг, лекции о трендах, мастер-класс, экскурсии и практическую работу. Получив технические задания от специалистов движения первых, ребята успешно создали контент и справились с поставленной задачей. Победа в региональном этапе – это важный шаг для команды гимназисты. Сейчас школьники готовятся представить Костомукшу уже на всероссийском уровне. Грозы обрушатся на Карелию 23 июня. Желтый уровень погодной опасности.

0: опасности объявлен в республике сегодня до позднего вечера. Как сообщили в Гидрометцентре России, до 21 часа в Карелии объявлен повышенный уровень погодной опасности из-за гроз. Далее прогноз погоды. Спонсор – социальные аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Только в июне при заказе очков оправа в подарок. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в июне скидка 10% на товары в аптечку и на шипучие витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня ясно, но синоптики в течение дня обещают небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 14-16 градусов, ветер до 6 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше столбик термометра поднимется максимум до 15 градусов тепла. Велика вероятность дождей и ожидается ветер до 4 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Распродажа подарочных наборов, аромасвечей, сувениров и других подарков стартовала в цветочном магазине «Лилия». Действует скидка 50%. Не упустите шанс приобрести прекрасные подарки по приятным ценам. Здесь же, как всегда, покупатели ждут свежесрезанные цветы для любого повода. День рождения, свадьба, юбилей или любое другое событие. Цветы и интересные подарки из магазина «Лилия». Прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру, ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная 15, здание магазина «Автолайн». Хотите сэкономить при покупке мебели? Тогда следующая информация для вас. В связи с закрытием салон матрасов объявляет глобальную распродажу остатков мебели. Приходите и покупайте с выгодой. Диваны, матрасы, кровати. Успейте сэкономить. Салон матрасов Антиканина 16. Торговый центр «Меридиан». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. ОГРН 119-101-001-663. В Тыком сервис на постоянную работу требуются энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателя ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур» и

0: работников. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Ухоженный сад – не мечта, а реальность. В Элементе полный набор для ухода за участком. Садовая техника и инструменты, а также системы полива. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Все чин-чинарем, душевная, душевная, душевная рыбалка, душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Чин-чинарем. Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: В прошлый раз мы говорили о ловле весеннего карася поплавочной удочкой. Но карась — рыба очень осторожная, и если водоем не глубокий, то он может держаться на значительном удалении от берегов. В таких случаях до него необходимо добираться дальнобойной снастью. И классический фидер с его частыми перезабросами не подойдет. Сейчас они только насторожат рыбу на неглубоких местах. Лучше воспользоваться консервативной донной удочкой. Естественно, в современном исполнении. Но удилище с катушкой и лучше плетенкой, а не монолеской. Так можно и грузом оливкой обойтись, а если надо, то и кормушку на ней смонтировать. И надо обязательно отметить, что на такую снасть именно весной карась очень хорошо клюет на пенопласт. Да-да, обычные шарики от упаковки. Поклевки на эту насадку нечастые, но очень и очень резкие. Насаживать надо по одному шарику, а жало крючка выводить наружу. И клюют только крупные экземпляры.
4: Где мои снасти?
2: А вот самый азартный и, пожалуй, самой добычливой карасевой рыбалкой будет охота за ним с легким длинным удилищем и боковым кивком. Рыбалка эта очень мобильная, ей доступны любые точки, травинки и коряшки. Снасть не забрасывается, а просто опускается в воду в поисках голодного рыбьего рта. Если позволяют условия, то ловить можно с берега или мостков. А для большей мобильности и вариативности рыбалки можно и в воду зайти. Рыба совсем не боится человека, стоящего в воде. Только одеваться в этом случае надо соответствующим образом. Удочку приходится все время держать в руках, а значит, она должна быть легкой, лучше быстрого строя. А вместо крючка – мормышка подходящего цвета и размера. Цвет ее предпочтительнее черный, зеленый или серый. Подойдет и просто свинцовый.
3: Хороша уха.
2: Главное кулинарное амплуа карася – это жареха. Мелкие прожариваются так, что и косточек не чувствуешь. А вот крупных рыб надо по бокам многократно надсечь до хребта острым ножом через каждые 5-6 мм. После такой процедуры при жарке практически все косточки исчезают бесследно. На этом у меня все. Ни хвоста, ни чешуи.
0: Душевная, душевная, душевная рыба.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
4: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
3: Внимание! Правильный ответ.
5: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
6: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2020 года.
3: Вот это Ситилинк!
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: школы бизнес-образования в сфере моды. Модные эксперты изучили для этого поисковые запросы соцсети Pinterest, выделив предпочтение аудитории. Оказалось, что популярной по-прежнему остается сегодня спортивная атрибутика. Олимпийки, джерси и ветровки в сочетании с украшениями, каблуками и аксессуарами. Вместе с тем актуальность приобрела гоночная эстетика. Речь идет о куртках в стиле автоспорта, контрастных полосках, винтажной символике команд и о спортивных силуэтах. При этом самой востребованной моделью обуви стали гибридные кроссовки, которые объединяют сразу несколько элементов – трекинговой, беговой и городской обуви. Еще стилисты заметили, изучив Pinterest, возросший интерес к джортам и свободной одежде из денима. Безупречный макияж при этом уступил место естественному сиянию кожи. Девушкам советуют также присмотреться к морской тематике этим летом. Полоска, канаты, воротники матросов, золотые пуговицы и оттенки морской формы снова становятся источником вдохновения для дизайнеров по всему миру. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свое лето ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Тут просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» новое поступление обуви летней коллекции модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
5: На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Любовь похожая.
1: Местное время 8 вечера.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
3: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить, работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем.

Берут материалы и фурнитуру, ознакомятся с стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Хотите сэкономить при покупке мебели? Тогда следующая информация для вас. В связи с закрытием салон матрасов объявляет глобальную распродажу остатков мебели. Приходите и покупайте с выгодой. Диваны, матрасы, кровати. Успейте сэкономить. Салон матрасов Антиканина, 16, торговый центр «Меридиан». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. В ТКОМ «Сервис» на постоянную работу требуется энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателя ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателя ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника.

0: понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921 010 40 09 и 921 469 12 42.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили «Амода» будут выпускать под маркой «Джеланд». На официальном сайте новой российской марки появился полный список моделей. Кроме уже заявленных машин на базе «Джейкум», там есть и кроссоверы «Амода C5» и C7. Их позиционируют как «Джеланд C-серии» и будут продавать под теми же названиями. Сроки дебюта пока неизвестны. В продажу поступил новый ГАК S9. Крупный семиместный кроссовер премиум-класса с гибридной силовой установкой доступен в одной комплектации. С учетом скидок по кредиту и трейд-ин машину можно купить за 6,5 миллионов рублей. ГАК S9 конкурирует с Leo 9 и ROX Adamas. Сопоставим по комфорту, но дешевле. Для «Волги» К50 полностью русифицировали цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Корректно перевели пункты меню и подменю, оповещения, сервисные напоминания, настройки приборной панели и систем навигации. У неофициально ввезенных из Китая аналогичных «Джили Манджаро» русификация может быть частичной. Классическая «Нива» выпускается уже 50 лет, но спрос на нее остается и сегодня. Да, коробка воет, да, все гудит и вибрирует сразу же после выезда из салона. Да, конструкция давно устарела, но «Нива» вылезет из болота и проедет там, где встанет подготовленный внедорожник. И дизайн оказался удачным. Снаружи машина не устаревает. Подробнее о плюсах и минусах «Нивы Легенд» в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Местное время 9 вечера.
1: Знаешь, а я все еще тебя вспоминаю. Нет, не часто. Бывает.

0: Отвечу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включай.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Алло.
1: Алло.
0: Да.
1: Привет.
0: Здорово.
1: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
0: Молли.
1: Молли.
0: Молли.

говорят, я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда плевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила ты.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104.

пластика падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся
2: на 104.

пожар голубой. Позабылись ради моей дали. Первый раз я запел про любовь. Первый раз отрекаюсь скандалить. Было весь как запущенный сад. Был на женщины зелье опадки. Разонравилось пить и плясать. Терять свою жизнь без остатка.

это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104